0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время оказался в России чем-то экзотическим. Но если сказать тархун, то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – дракункулюс, что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса биарнес. Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее отфильтрованной виртуальной реальности.
5: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале в МАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. До два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета.ру. А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836-м, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826-м, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1,5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя-трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэле Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль «микроволновкой на колесах», это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбург, 103 и 7 FM. Радио Си.
1: Oh, Father, tell me.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio.C. 12+.
1: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге на Радио Си новости. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
2: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале ВМАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. До два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами. А ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета «Ру». А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
0: Реклама.

0: Ленинский Паривит.
1: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: На радио СИ о погоде. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
3: СМИ радио СИ. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио есть прекрасная музыка, чтобы пятницу встретить и хорошенько ее провести. С вами Андрей Королев, на часах 7.10, в центре плюс 17, сегодня днем плюс 21-23 и, возможен, небольшой дождь. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое 449,99 за 1 килограмм. Палочки кукурузные «Витек» 79,99 за 350 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Новое. Это «You can touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
3: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
6: Этим летом много футбола.
7: А может, еще больше? Футбольше!
6: Уральский фестиваль футбола 2026.
7: Семейный.
8: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
6: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
7: А вечером поем.
8: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
6: Вход бесплатный, 0+.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс» «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Пробок пока нет. Появляются первые затруднения на Бебеля, Донбасской и Бакинских комиссаров, а еще на Ленина перед Тимирязева. Посмотрим, что изменится через полчаса на дорогах. Удачи вам в пути.
1: Реклама. «Субару». Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: Радио Си 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.16, в центре плюс 17, а днем плюс 21.23. Сейчас на Радио Си гороскоп на эту пятницу, 3 июля.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы, день может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки, вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
0: Облиться оливковым маслом, надеть кожаные штаны и выйти к сопернику. Как проходит одно из самых старейших спортивных событий в мире? Об этом минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.21 в центре Екатеринбурга плюс 17. А сейчас на Радио Си Катя Григорьева расскажет про одного борца, у которого нет задней передачи. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга» Аками на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сарайичи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. Кыркпынар в переводе означает 40 источников. Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван, у которого нет задней передачи».
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
0: В Екатеринбурге 7.23. В центре города плюс 17. Сегодня днем возможен небольшой дождь и плюс 21.23. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
4: Реклама.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
2: 16+.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: Радио «Си», золотые хиты на часах 7.29 в центре Екатеринбурга, плюс 17 сегодня днем до плюс 23. На радио «Си» новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Здравствуйте. Штрафы за задержки поставок топлива предложили отменить, если причиной оказываются очереди на заправке. В ассоциации розничной торговли прорабатывают механику подтверждения ситуации, когда бензовоз не может подъехать к заправке. Отмену штрафов называют реальным механизмом поддержки поставщиков, пишет ТАСС. Единые требования для мемориальных досок разработали в администрации Екатеринбурга. Главная цель рекомендаций – формирование и совершенствование архитектурно-градостроительного облика города. Также появление документа должно пресечь самовольную установку досок на фасадах зданий. В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Пухосос». Документ находится на первоначальном этапе рассмотрения. В ведомстве подчеркнули, что информация о якобы уже состоявшейся регистрации товарного знака не соответствует действительности. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
5: Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17, все небо затянуто тучами. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23. В Краснотурьинске плюс 20-22, в Первоуральске плюс 18-20, в Нижнем Тагиле плюс 19-21, в Новоуральске плюс 17-19.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: радиусе с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 3 июля, завершается неделя. Пока что на улице сыро, плюс 17 сегодня днем, да, плюс 23. Минут через 5 на радиусе узнаем, чем закончился суд в отношении «Титаника». А еще узнаем, какое судно на самом деле могло помочь спасти пассажиров «Титаника». Об этом через 5 минут на радиосе.
1: Реклама. Сегодня в Кировском. Шашлык кавказский. Охлажденный. Сибагра. 359,99 за 1 килограмм. Творог кировский. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 2 балла. Пробок особых нет. Появляются затруднения на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Шевской, Бакинской, Комиссарах и Донбасской перед Таватуйской. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЖД вокзала на 4 балла и Ленина в сторону УПИ тоже на 4 балла.
5: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
3: Алганская Югория, акции до конца июля этого года.
6: Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. В Эхтеморге без 15,8, в центре плюс 17, сегодня днем до плюс 23, и местами небольшой дождь. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец White Star Line смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.56 в центре Екатеринбурга плюс 17. Вчера отмечался Всемирный день собак. Сколько стоит содержать собаку в России? Об этом на Радио Оси в новостях через 5 минут. И еще узнаем про зарплату бабушкам и дедушкам. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Оси.
1: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЗ «Мир», курорт Увильды. ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
3: В клинике Нудельмана на Московской 19 все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
6: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ, 103,7 FM, в Екатеринбурге 8:02, в центре плюс 17, днем до плюс 23. На Радио СИ новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками, и по версии авторов законопроекта она будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но даже дедушкам, если они воспитывают ребенка возрастом до 3 лет, пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для начисления выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не находятся в отпуске по уходу за ребенком. В Анапе за порядком на заправках будут следить казаки и добровольцы. Кроме них на АЗС уже дежурят сотрудники администрации и полицейские. В телеграм-канале мэрии курортного города сказано, что так удается следить за очередями, пресекать конфликты и не допускать попыток водителей заправить топливо в канистры. В мэрии Анапы называют происходящее систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Агентство ТАСС напоминает, что в разных регионах России сохраняется топливо. Топливный кризис. Свердловский департамент по развитию туризма предупредил путешественников и жителей региона. Туристов просят воздержаться от сплавов там, где из-за сильных ливней случился паводок. Ситуация в муниципалитетах Среднего Урала стабилизируется и находится на контроле специалистов, добавили чиновники. Несмотря на благоприятные прогнозы синоптиков, уровень воды в реках повышен, видимость подводных препятствий минимальная, в том числе из-за подтопления временно закрыла низководные мосты. Это создает угрозу безопасности. Опасности, пишет портал Ядин. В Свердловской области 95% самокатчиков не спешиваются на перекрестках. Также практически все водители СИМ нарушают правила проезда перекрестков. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника ГАИ Свердловской области Дмитрий Кузнецов. Несмотря на наличие различных нарушений, в этом году наблюдается тенденция по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. Владельцы собак пожаловались, что содержать питомцев стало дорого. Рост расходов на четвероногих друзей за последний год отметили 62% опрошенных. Об этом пишет газета «Ру». Только треть респондентов не заметили разницы со своими прошлогодними тратами. Почти половина владельцев тратят деньги на необычные товары. Это лопомойки, дизайнерские поводки, а также охлаждающие жилеты и коврики и GPS-ошейники. Многие собачники при этом считают свои возросшие траты оправданными. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. На улице прекрасное свежее утро, в центре плюс 17. Сегодня днем до плюс 23. Большой адронный коллайдер остановлен на 4 года. Вот после обновления, насколько лучше ученые начнут изучать темную материю, узнаем уже минут через 10 на Радио Си. А у нас все просто и прозрачно. Минут через 10 тоже играем в день рождения каждый день. Там у нас билет на шоу «Волынка» в необычном звучании. Держите наготове телефоны. Номер радио ИСИ вам пригодится. 235-103-7.
1: Реклама.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Сегодня в Кировском. Пельмени классические. Мираторг. 199,99 за 700 граммов. Сыр моцарелла мини. Первый вкус. 89,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 500 77 85. Сайт sofp.ru.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Remax Motors», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Многие уже заметили, что транспорта на дорогах не так уж много. Собирается транспорт, тем не менее, на космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев. Здесь пробка всего на 4 минуты. На космонавтов перед Бакинским комиссаров постоять придется минуты 2. На Бакинский комиссаров от Кировоградской до Победы небольшая пробка. И на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Восточная в обе стороны, Ленина в сторону УПИ.
6: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Радио «Си» 103,7 FM.

0: радио «Все золотые хиты». 8 часов и 22 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 17. На радио «Все» начинается игра «День рождения каждый день». Скоро появится играющая дата. Если это будет вашим днем рождения, набирайте 235-103-7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на шоу «Волынка» от «Этники» до «Рока» для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 27-го. Марта. Скорее набирайте 235-103-7, если вы родились 27 марта. Проверим, кто сегодня удачливее окажется из тех, кто родился 27 марта. Набирайте 235-103-7. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга» Аками на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
3: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
4: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
0: В Екатеринбурге 8.25. В центре города плюс 17. Сегодня днем до плюс 23 и, возможен, местами небольшой дождь. Радио «Все» с вами. Доброго вам утра и хорошей пятницы.
5: Реклама. В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. 12+.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: На радио ИСИ музыкальная новинка от Милен Фармер. На часах 8:29, в центре города плюс 17, накрапывает небольшой дождь. На радио ИСИ проходит игра «День рождения каждый день». И до нас дозвонился Дмитрий Иванов. Как у вас пятница начинается? Где-то под дождем уже?
1: Нет, в пробках, еду на работу.
0: А где вы пробки нашли?
1: Полевской тракт.
0: А, я просто смотрю, в городе пробок не очень много. Видимо, на Полевском тракте что-то у вас получилось найти. Вот вы везунчик, у вас и пробку нашли там, где нет. И сегодня быстрее всех дозвонились на радио ИСИ. Чем вообще занимаетесь?
1: Водитель.
0: А, ну вы уже, в принципе, на работе, да, получается?
1: Ну, можно и так сказать, да, еду в сторону офиса.
0: Дим, к нам тоже заезжайте, потому что сегодня у вас еще один день рождения. Без подарка не уйдете, а в качестве подарка пара билетов на шоу «Волынка» от «Этники» до «Рока». Можно будет послушать музыку под открытым небом, и это что-то удивительное.
1: Ой, спасибо большое.
0: Еще немного информации на правах рекламы. В программе прозвучат хиты AC/DC, Queen, Bonnie M и Abba в мощной рок-обработке с электрогитарами и барабанами. Впечатление дополнит энергичный ирландский степ. Шоу пройдет 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: Ура! Ура! Спасибо огромное, радио ИСИ, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио ИСИ играть мы любим. Делаем это регулярно, по будням. Так что после выходных в понедельник в 8:20 будем снова определять играющую дату. Сейчас на радио ИСИ новости. Александра Короткова.
5: Здравствуйте. Разборы завалов в Венесуэле продолжаются после разрушительных землетрясений. Под завалами еще могут быть живые, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Почти все чиновники и руководители многих структур погибли в штате Ла-Гуайра при землетрясениях, добавила она. Циклон, принесший в Свердловскую область очередную порцию дождей, задержится в регионе до выходных. 3 июля на Среднем Урале в основном облачно, грозы обещают только отдельным районам. В большинстве моросящий дождь, также синоптики предупреждают о возможном тумане. Теплая погода установится в выходные. Хоккеист Александр Овечкин остается в НХЛ. Российский форвард подписал новый контракт с клубом Washington Capitals, сообщили в пресс-службе команды. Соглашение с 40-летним форвардом рассчитано на один сезон. Александра Короткова, Радио ИСИ.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23. В Каменске-Уральском тоже плюс 21-23. В Полевском плюс 20-22. В Асбесте плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си, Сия Unstoppable. На часах 8.39, уже который день обсуждается парочка россиян. Парень и его девушка, кстати, известные руферы, которые залезли на Empire State Building в Нью-Йорке. Вот кого было не остановить. Помимо флага с надписью «О силе любви», парень сделал предложение своей напарнице прямо на высоте больше 400 метров. И это очень романтичная история. Что касается Нью-Йорка, там еще родилась Лора Бренниган. Это было не на днях, а в 50-х, как она стала знаменитой и почему списала себе 5 лет в паспорте. Об этом узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пятновыводитель «Бренд Фри» 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут. Туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
5: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
0: На радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс» «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробок немного, но они появляются на Серафим Дерябиной от Волградской до Шаумяна, на объездной от Громова до Амундсена, на Космонавтов от Артинской до Завокзальной, на Московской от Волградской до Щерса и на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. Впрочем, все пробки не более чем на 8 минут. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Космонавтов в центр и Ленина в обе стороны.
1: Реклама.
6: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
7: АОГСКА Югория, акция до конца июля этого года.
1: Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:46 в центре Екатеринбурга плюс 17. Идет небольшой, но уверенный дождь. Сегодня днем до плюс 23. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952-го в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self Control» – песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООС «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: Радио «Си» «Золотые хиты». В Екатеринбурге без 5,9, в центре плюс 17. Продолжает идти небольшой дождь. Когда Криштиану Роналду завершит карьеру? Об этом на «Радио «Си» в новостях через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на «Радио «Си» будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на «Радио «Си» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 17. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Армения не хочет обострять отношения с Россией, заявил премьер республики Никол Пашинян. В это же время политик отметил, что Ереван не игнорирует интересы ни одного из своих партнеров и в этой ситуации не может ставить потребности других государств выше своих. Мы никогда не ставили и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и Россией, цитирует Пашинян в СМИ. Газета «Ру» напоминает, что Россия из-за выявленных нарушений ранее ограничила импорт цветов, затем фруктов и овощей, а также рыбы и других продуктов. Ереван спустя 2 недели ограничений пожаловался на Москву в Евразийскую экономическую комиссию. На реке Реж в Свердловской области столкнулись 2 катамарана. Инцидент зафиксировали в районе деревни Сохарева. На сплаве были туристы из Перми. Как сообщили порталу Е1 в Единой дежурной диспетчерской службе Режа, во время столкновения катамаранов пострадал мужчина. У него перелом. Сотрудники МЧС туристов эвакуировали. Происшествие назвали нетипичным для обычно спокойной реки. При этом в четверг департамент туризма Свердловской области призвал отдыхающих отказаться от сплавов из-за последствий ливней в регионе. В Екатеринбурге снова пытаются продать бывший дом печати на улице Тургенева, 13. Стоимость лота снизили больше, чем на 300 миллионов, об этом пишет агентство ЯН. На продажу выставлено 13-этажное здание редакционно-издательского корпуса площадью более 8,5 тысяч квадратов. Зданию больше 40 лет, в советские годы здесь работало издательство «Уральский рабочий». Добавлю, это уже не первая попытка найти покупателя на объект. В 2024 году собственник выставлял дом печати на продажу почти за 1 миллиард. Дагестан снова пользуется популярностью у российских туристов. Регион вернулся в топ продаж туров после проседания в апреле и мае на фоне погодных катаклизмов. Динамика бронирований отелей в республике заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирований из Крыма, пишет Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Криштиану Роналду прокомментировал заявление о завершении карьеры. Повод для обсуждения темы дала сестра футбольного форварда Катя Авейру, которая заявила, что брат завершает карьеру. «Я не принимаю безрассудных решений, я приму решение после турнира, а не сейчас», заявил Роналду журналистам, которые теперь активно его цитируют. Газета «Ру» напоминает, что футболист является 5-кратным обладателем золотого мяча, победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 3 июля. Завершается рабочая неделя. Может быть, поэтому погода немного расстраивается, что неделя заканчивается и на улице сыро. В центре города плюс 17. Сегодня днем небольшой дождь и до плюс 23. Что на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5 на Радио Си. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. А вопрос сегодня вот такой. Три звука природы, которые быстрее всего переносят нас в воспоминания о беззаботном детстве, это шум прибоя, шелест листвы и что-то еще. Вот что. Принимаем по одному варианту, подумайте и набирайте 235-103-7. Три звука природы, которые быстрее всего переносят нас в воспоминания о беззаботном детстве, шум прибоя, шелест листвы и что-то еще. Вот в этой тройке есть. По одному варианту. Подумайте, набирайте 235-103-7. Удачи вам!
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи, Екатеринбург, вход свободный. 6+.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
4: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробок немного, но они есть. Появляются на Репино от Шайтанской до Тульского переулка, на Малышево от Репино до Хохрякова, в Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Белинского от Щерса до Фурманова и на Сибирском тракте от железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Восточная в сторону ЦПКО, Ленина в обе стороны.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 2.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, на часах 9.13. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Три звука природы, которые быстрее всего переносят нас в воспоминания о беззаботном детстве, это шум прибоя, шелест листвы и что-то еще вот на третьем месте. Принимаем мы по одному варианту. 235-103.7, телефон Радио Си. Что же нас уносит в воспоминания о беззаботном детстве?
1: Да, здравствуйте. Мы считаем, что это стук дождя по крыше.
0: Звук дождя.
1: Да, стук дождя по крыше, да.
0: Так,
1: да.
0: Вот смотрю в списке. В списке таких воспоминаний, конечно же, он есть. Да, звук, который нас к воспоминаниям относит, но не в тройке лидеров.
1: Так, да. Еще думать, да?
0: Еще звоните, спасибо. Но шум дождя, конечно, это хорошо заметили. Что называется, очень в тему. Радио Си, алло.
2: Я думаю, что это треск костра.
0: Так, смотрим в список. Потрескивание костра. Тоже в списке есть, но не в тройке. Вот у нас шум дождя, потрескивание костра. А что-то в тройке есть еще, да. Шелест листвы, шум прибоя.
2: Шелест.
0: Да, думайте еще.
2: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо. Интересно, насколько быстро сегодня разгадаем невероятный вопрос. Какой же звук нас уносит в детство? Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте, что у вас?
3: У меня есть такой вариант, что если мы так звуками про природу общаемся, может это... Когда вот зимой снег или вот корочка льда такая тоненькая под ногами хрустит.
0: Ага.
3: На лужу вот такой.
0: Ух ты, как круто, да. Вот хруст снега нас, конечно, может в воспоминания отбросить, но пока не хруст снега. Вот настройка таких звуков — это шум прибоя, шелест листвы и что-то еще вот на третьем месте. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы. День может ощущаться как инерция.

0: конкретный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки, вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы, день вынужденного простоя, но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы, далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги, день уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи, можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы, вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
1: Облиться оливковым маслом, надеть кожаные штаны и выйти к сопернику. Как проходит одно из самых старейших спортивных состязаний – узнаем минут через 5 на радио ИСИ.

0: UC есть песни, которые нас уже настраивают на вечер пятницы и на предстоящие выходные. На часах 9:20 в центре Екатеринбурга плюс 18. Сейчас на радио UC с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван, у которого нет задней передачи».
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
1: Радио «Си».

0: Радио 7, золотые хиты на часах 9.25. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сегодня мы пытаемся вспомнить звук, который нас переносит в воспоминания о беззаботном детстве. Вот три звука природы, которые быстрее всего нас переносят туда. Это шум прибоя, шелест листвы и вот что-то еще. Принимаем мы по одному варианту. Вспомнили уже шум дождя, потрескивание костра. Все это, конечно, тоже здорово, но пока не совсем точно. Что же в тройку входит звуков после шума прибоя и шелеста листвы? 235-103-7, телефон радио СИ.
1: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Наш ответ, мы хотели бы сказать, что журчание ручейков. Вот раньше кораблики пускали мы в детстве.
0: Так, когда?
1: По ручейкам, вот.
0: Журчат ручьи.
1: Да.
0: Хорошо, но пока тоже мимо.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам. Такие у нас прекрасные не только звуки, но и воспоминания уже пошли. Радио СИ, алло.
2: Здравствуйте. Здрасте. Я хочу попробовать отгадать.
0: Давайте, как
2: может
0: выглядит
2: быть, это пение птиц?
0: Пение птиц. Пение птиц вас к каким воспоминаниям относит сразу?
2: Ну, беззаботность какая-то.
0: Летнее утро.
2: Да, конечно, летнее утро.
0: Не зимнее, скорее всего.
2: Да, да.
0: Так, а что еще? Вот лето, утро, пение птиц. Вы сейчас где вот в таких вот воспоминаниях?
2: Отдых.
0: Так.
2: Отдыхаем, просыпаемся.
0: Ага.
2: Каникулы.
0: Каникулы вспоминаются, отлично. Как вас зовут?
2: Оксана.
0: Оксана, разгадали невероятный вопрос сегодня. Да, речь сегодня про пение птиц.
2: Ура! Спасибо большое.
0: Так, Оксана, ну вот лето, каникулы, пение птиц. Что еще у вас? Какие воспоминания из беззаботного детства приходят на ум?
2: Ну, мама рядом, конечно.
0: Отлично. Может быть, какая-нибудь дача?
2: Ну, конечно, дача.
0: А вы, кстати, вот на дачу собираетесь в эти выходные?
2: Нет, погода не очень.
0: Да ладно, будет хорошая погода. Уже дожди закончатся точно. Сегодня последний день, судя по прогнозу. Оксана, как бы там ни было, даже если на дачу не собираетесь, сегодня вам уже везет. Разгадали невероятный вопрос на радио СИ, а значит, получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
2: Ура! Спасибо большое, радио СИ. А я, Татаринова Оксана из Верхней Пышмы, разгадала невероятный вопрос на радио СИ.
0: Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10 на радио СИ.

0: радио Си, там, где музыка, прежде всего, на часах 9:31, в центре Екатеринбурга плюс 18. И похоже, что закончился небольшой дождь. Посмотрим, надолго ли. Сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевское.
1: Здравствуйте. Глава Банка России заявила об отсутствии переохлаждения экономики страны. В ней есть структурные и отраслевые проблемы, заявила Эльвира Набиуллина в четверг. Также на этой неделе глава ЦБ рекомендовала использовать саму фразу «переохлаждение экономики» аккуратнее, пишет «Коммерсант». За сутки вода ушла почти из сотни домов на территории Свердловской области. Также от подтопления освободились более 600 приусадебных участков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. По данным спасателей, в регионе последствия ливней продолжают ликвидировать в 20 муниципалитетах. Рынок смартфонов в России продолжает сокращаться. Падение продаж фиксирует как независимая, так и операторская розница. При этом средняя цена устройств выросла почти на 5%, пишет «Коммерсант». Основным фактором падения рынка оказалось увеличение среднего срока использования гаджетов россиянами. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду и плюс 21-23. В Краснотурьинске плюс 20-22. В Нижнем Тагиле плюс 19-21. В Первоуральске плюс 18-20. В Новоуральске плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9:41 в Екатеринбурге, минут 15 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня вспоминали звуки, которые быстрее всего переносят нас в воспоминания о беззаботном детстве. Вспомнили шум дождя, потрескивание костра, даже хруст снега, морозный хруст снега. Но в трех звуках природы на первом месте вот шум прибоя, шелест листвы и, как мы выяснили, пение птиц, которая тоже нас быстро переносит в воспоминания о беззаботном детстве. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10.
1: Реклама. Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Remax Motors» «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла, небольшие пробки на Амундсена от Бардина до Объездной, в Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка, на Сибирском тракте от железнодорожного переезда до Лесотехнического университета и на Бегема Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали Ленина в обе стороны, Восточная в обе стороны, Московская в направлении к Объездной.
4: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
5: Алганская Югория, акция до конца июля этого года.
6: Радио Си, 103.7 FM.

0: На радио Си музыкальная новинка. Это One Republic, Need Your Love. На часах 9:48 в центре Екатеринбурга, плюс 18 днем, да, плюс 23. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец «White Star Line» смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

Радио ИСИ. Золотые хиты. На часах 9.54 в центре города плюс 19. Почему парламент Великобритании хочет запретить мультик «Маша и медведь»? Об этом на Радио ИСИ в новостях через 5 минут. А еще узнаем про риски покупки бензина у перекупщиков. После новостей на Радио ИСИ Роберт Майлз, Фейбл. А сейчас волшебная сила, так называется мелодия, Диего Модена и Жан-Филипп Один на Радио ИСИ.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, без одной минуты 10, в центре плюс 19, на Радио Си Новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
2: Здравствуйте. Водители не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет крайне сложно. Об этом юристы рассказали агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин некачественный, это приводит к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Даже при покупке топлива на официальных автозаправках, доказать, что причиной неисправности стало именно некачественное топливо, на практике бывает сложно. Представители свердловских сельхозпредприятий пожаловались на дороговизну топлива. Поставщики увеличили цены для представителей АПК в 2, если не в 3 раза, с конца мая до начала июля, об этом пишет агентство ЯН. Часть фермерских хозяйств продолжает работать на остатках топлива, которое было куплено до начала сбоя на топливном рынке. Чтобы сэкономить, некоторые комбайны приходится отправлять на обычные автозаправки. В Свердловском управлении ФАС ранее заявили, что отдельно контролируют цены на топливо, которое поставляют уральским аграриям. Российская госавтоинспекция отмечает сегодня юбилей. С 90-летием ведомства сотрудников ГАИ Екатеринбурга поздравил глава города Алексей Орлов. «Ваша миссия сложна и ответственна. Это и контроль за соблюдением правил, и оперативное реагирование на происшествия, и профилактическая работа, и, конечно, помощь людям в самых разных ситуациях», отметил в своем поздравлении мэр Екатеринбурга. В Роскомнадзоре рассказали о количестве отраженных хакерских взломов в июне. За месяц в ведомстве пресекли почти 1500 DDoS-атак. Самый продолжительный взлом длился почти четверо суток, пишет Интерфакс. Чаще всего атаки совершали с IP-адресов, которые зарегистрированы на территории Бразилии, США, Германии, а также Аргентины и Нидерландов, сказано в релизе Роскомнадзора. В парламенте Великобритании предложили запретить сериал «Маша и Медведь». В Палате общин заявили, что мультик представляет собой миловидную форму российской пропаганды. Авторы письма указали на эпизоды, где 4-летняя Маша носит советскую военную форму, шлем танкиста и фуражку пограничника. Ранее стриминговый сервис Netflix продлил контракт на трансляцию «Маши и Медведя» на 2 новых сезона, а также на показ проекта на британской цифровой платформе ITVX. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
3: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
1: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, и сейчас поговорим про автомобили, узнаем, насколько быстро могут раскрываться подушки безопасности.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу. В них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все.

0: подробности у официальных дилеров и на сайте jegu.ru.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
4: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 12+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: радио Си Квин, We Are The Champions. Вот иногда музыка Квино встречается не только в парках, но и в самых неожиданных сериалах. И доставляет удовольствие и восторг. На часах 10.19, в центре города плюс 19, днем до плюс 23. Через пару минут на радио Си музыкальная новинка от Оливии Дин. А прямо сейчас на радио Си с нами Кать Григорьева и Большой Адронный Коллайдер. Спонсор новостей со всего света на радио Си ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
3: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: на радио Си Моджо, легендарный хит «Леди». На часах 10.31 в центре Екатеринбурга плюс 19. Через пару минут на радио Си послушаем Анжелика Варум с песней из 90-х «Художник». Ох, как мне нравилась в 90-х Анжелика Варум. Я думаю, что у каждого из нас есть своя песня из 90-х. И вот в предстоящие выходные, в субботу и воскресенье на радио Си мы все такие песни собрали вместе. Присоединяйтесь к уикенду 90-х на 103.7 FM и на radioc.ru для лиц старше 12 лет. Сейчас на радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим предприятиям выпускать топливо стандарта Евро-3 до конца года. Документ действует для НПЗ, которые до 1 июня 2019-го заключили с Минэнерго соглашение о модернизации своих мощностей. Мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива, пишет РИА Новости. Жители Кушевы, чьи дома полностью разрушил июньский ураган, получат выплаты на приобретение и строительство жилья. Губернатор Денис Паслер сообщил о подписании соответствующего постановления. Полностью утраченными признаны 28 домов. Заявления на выплаты кушвинцы смогут подавать до 1 декабря. Стамбул остается главным направлением россиян для коротких путешествий. Этот город, по данным агрегаторов, выбирают благодаря большому количеству прямых рейсов, отсутствию сложностей с визой и богатым гастрономической и исторической программам. Похожим спросом у туристов пользуется и Ереван. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь местами. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. И плюс 21-23. В Каменске-Уральском тоже плюс 21-23. В Полевском плюс 20-22. В Асбесте плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си Паде и Мурат Салман о том, что время бежит, time flies. Вот, кстати, и уже пятница, 3 июля на календарях, в Эхтемурге без 20.11, в центре плюс 19. Сегодня день рождения у Лоры Бренниган, которая периодически звучит на радио Си. Как она стала популярной и почему вышла из своего возраста 5 лет, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Телефон рекламной службы 235 0905.
7: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Хорошей пятницы, отличного завершения недели. В Екатеринбурге без 15.11, в центре плюс 19. Впереди Хозиер, Take Me to Church. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952-го в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» — песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризма сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио «Си».

0: на радиосі А-студіо з пісні «Только з тобой». 10.56 в Екатеринбурге, по центру города, плюс 20. Сегодня днем, да, плюс 23. Приближаются очень жаркие и сухие выходные. Пока что у нас свежая и сырая пятница. Вот что делать, если шашлык не зашел? Как правильно есть шашлык, чтобы не подавиться? И про рост средней зарплаты в России узнаем из новостей на Радио Си через 5 минут. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио Си мелодия из фильма «Пираты Карибского моря». Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Без одной минуты 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. На радио «Все новости» Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Закон о криптовалюте вступит в силу с 1 сентября этого года. Причина переноса сроков с лета на осень – большой объем поправок и затянувшееся согласование, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе и третье чтение законопроекта должны пройти 21 июля. Одним из ключевых вопросов для депутатов стало регулирование трансграничных расчетов, чтобы криптовалюта не была инструментом в преступлении. Операциях. Кроме этого, важны вопросы защиты средств от потери, а также от деятельности мошенников. В свердловских лагерях с начала оздоровительной кампании отдохнули почти 150 тысяч школьников. Всего в регионе к середине лета детей принимают более 1100 учреждений. Поддерживать масштабы оздоровительной кампании позволяет проект «Уральские каникулы», напомнил губернатор Денис Паслер. Он помогает проводить комплексное обновление инфраструктуры лагерей и повышать качество и доступность отдыха. Также в Екатеринбурге открылся обновленный детский центр «Уральские каникулы», который будет функционировать как общественная и образовательная площадка. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала года. За первые 4 месяца этого года крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за тот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. В продолжение темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Си» Шон Мендес и Камила Кабелло «Синьорита». 11:09 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Прекрасного завершения недели. Сегодня 3 июля. В центре города плюс 20. Впереди на радио «Си» небольшой музыкальный нон-стоп. Уже скоро послушаем Алекса Ворона с песней «О Денери». И уже через минуту Агата Кристи с песней из 90-х. Что касается 90-х, в предстоящие субботу и воскресенье у нас будут песни, которые не стареют, а становятся только классикой. Да, в эти выходные на Радио Си вспоминаем золотые хиты 90-х. Два дня отличной музыки, проверенной временем. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

шанс равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Главные хиты этого года и песни на все времена. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Westlife. 11:31 в Екатеринбурге, в центре плюс 20. Впереди нас Зейн с песней «Die for me», а прямо сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Здравствуйте. В Кызыле расширена территория поисков двух 12-летних девочек. Поиски подростков идут с вечера среды. Следователи также собирают записи видеокамер, по которым попытаются установить маршрут движения пропавших. Телефоны школьницы ранее нашли на берегу Енисея. В полукилометре обнаружилась и обувь одной из пропавших. Заведено уголовное дело. Свердловский Минздрав опроверг информацию о закрытии центральной районной больницы в Тавде. Закрывать учреждения и сокращать персонал не планируется. Больница в Тавде работает в штатном режиме, пишет Коммерсант Урал со ссылкой на заявление министерства. Информация ранее активно распространялась в местных пабликах и соцсетях. Самые безопасные города мира находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Это следует из рейтинга аналитического агентства NAMP. Первые 4 места заняли Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Самый высокий уровень безопасности среди российских городов в Нижнем Новгороде. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио ИС песни из фильма «Криминальное чтиво». 11:42 на часах, впереди золотая коллекция радио ИС, а это три песни из разных музыкальных десятилетий и с разным музыкальным характером. Послушаем Риану «Unfaithful», R.E.M. «Losing My Religion» и откроют золотую коллекцию замечательный хит «Paradise».
1: Золотая коллекция радио ИС.
0: Спонсор золотой коллекции радио ИС ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Сі» Ріана «Unfaithful» в золотой коллекции этого часа. В Екатеринбурге без 5:12, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, отличного завершения недели. Предстоящие выходные, судя по прогнозу синоптиков, будут жаркими и вполне себе сухими, а с помощью радио «Сі» они будут еще наполнены и лучшими хитами 90-х. Сегодня с 12 на радио «Сі» с вами Элина Гончарова, а сейчас у нас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Сі» ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге полдень, Радио Си на 103.7 FM и главные новости к этому часу Александра Короткова.
2: Здравствуйте. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. Об этом пишут «Ведомости». Программы запланированы как экспериментальные, и их продолжительность составит около 2 лет, после чего регулятор решит, стоит ли оставлять эти возможности в качестве постоянных. Это достаточно радикальное изменение архитектуры цифрового рубля, но предложенное нововведение могло бы повысить активность банков по внедрению цифрового рубля, заявили эксперты, опрошенные изданием. Жители Кушева, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушеве признали 28 домов. После урагана полностью отремонтированы уже 69 домовладений, завершаются работы по восстановлению электроснабжения. В жилых домах также полностью восстановили газоснабжение. Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в Дели. Летать в столицу Индии уральские авиалинии начнут с 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцова. Полеты будут выполнять дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Кроме этого, дополнительные рейсы в столицу Индии появятся в расписании Кольцова перед Новым годом, 31 декабря и 2 января. Дели является одним из самых густонаселенных мегаполисов в мире и вторым в Индии по количеству жителей после Мумбаи. Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило цифру в 2500 человек. Данные озвучила временный уполномоченный президент этой страны Делси Родригес. Она добавила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. Ранее спасателям удалось вызволить мужчину, который после землетрясения в Венесуэле провел 8 дней под завалами торгового центра. Охранник офисника спасся благодаря сторожевой будке. Она защитила его от града обломков. Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщило издание «Бильд». Также немецкая пресса пишет, что новым наставником национальной сборной снова может стать Юрген Клопп. 29 июня в Бостоне сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира. Юлиан Нагельсман возглавлял немецкую сборную с осени 23 года. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
1: И о погоде на Радио Си. В субботу, 4 июля, нас ждет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ура! Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты и то, что в моде. На радио всех прекрасное настроение пятницы и предвкушение выходных, которые, к тому же, обещают быть погожими. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет. 12.09 в Екатеринбурге. Анна Романова с горячей десяткой появится скоро. Чуть раньше «Мумий-тролль» по любви на радио Си.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсемир. Курорт Увильды». ГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
6: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это

0: Вы слушаете Радио Сиа. Здесь мы в любви и согласии с отличной музыкой 12.13 в Екатеринбурге. Хорошей всем пятницы. Скоро здесь Леонид Скотт Кэллум, новинка «Стей». На этой неделе Анна Романова рассказывает нам удивительные вещи о летней зелени. И сегодня на повестке дня в горячей десятке мята.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богиня Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мята обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид 3 видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают 2 противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Си.
5: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
4: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: 21 на часах. С вами Радио Сия. В нашей компании хорошо всегда и в пятницу особенно. Доброго всем завершения рабочей недели. The Colors, с нами далее Итало Диско. Сейчас на Радио Сия новости коротко.
1: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Больше 2,5 миллиардов госдолга правительство России спишет для Свердловской области. Сэкономленные деньги направят на обновление коммунальной инфраструктуры, транспорта, а также на расселение аварийного жилья. Сейчас госдолг Среднего Урала составляет около 77 миллиардов, и это минимальная сумма за 6 лет. Геологи определили точный возраст старейшего на Земле кратера. Он сформировался около 3 миллиардов лет назад и расположен в австралийском регионе Пилбара. В этот период планета представляла собой водный мир с тусклым солнцем, где зарождалась примитивная жизнь, и бомбардировка метеоритами была обычным явлением. Александра Короткова, Радио Си.
0: Что касается погоды, то в субботу она нас наконец порадует. Обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.

0: Крис Ри на Радио Си, расслабленная атмосфера пляжа. Все то, о чем нам с вами пока только мечтается, но вполне может воплотиться в выходные, хотя бы частично. 12.45 в Екатеринбурге. Впереди на Радио Си золотая коллекция Atomic Kitten, If You Come To Me, A Touch and Go, Tango in Harlem. И в самом начале Cutting Crew. Через минуту на Радио Си.
1: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 12+.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
4: АОГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
5: Золотая коллекция «Радио

Песни, которым мы рады всегда. Atomic Kitten, If You Come To Me в золотой коллекции Радио Си 1257 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет пятерка песен о любви, откроет которую Лаура Паузини, It's Not Goodbye. И музыка, понятная без слов, на Радио Си оркестр Поля Мориа, мелодия Эль Бимбо.

0: Екатеринбурге час дня. Радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему, в которой пугают жертв блокировкой системы быстрых платежей. На телефон поступает звонок либо сообщение от лжесотрудников банка, которые запугивают подозрительной активностью в цепочке переводов или просто рассказывают про технический сбой, из-за которого СБП человеку пытаются блокировать. Чтобы этого не произошло, якобы необходима срочная верификация. И в этот момент аферисты переходят к классическому сценарию с кодом из СМС, с переводом денег на безопасный счет, либо с установкой вредоносного ПО, пишут федеральные ленты. Защита и обвинение обжаловали приговор свердловскому журналисту Денису Алаярову. В Свердловский областной суд поступили соответствующие документы самого осужденного, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора, пишет «Новый день». Информации о рассмотрении апелляции пока нет. Агентство напоминает, что приговор Денису Алаярову был вынесен в апреле этого года. Журналиста за служебную полицейскую информацию приговорили к 5 годам колонии и крупному штрафу. Второй фигурант этого дела получил условный срок. Приставы в Екатеринбурге забрали у лихача автомобиль «Ягуар». Машина арестована из-за долга размером в 7 миллионов. Основная часть суммы – это неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишет портал Е1. И еще 1 миллион – это задолженность по налогам. Дорогой «Ягуар» передали на ответственное хранение. Если долги не будут погашены в установленные сроки, арестованный автомобиль выставят на торги. В Санкт-Петербурге предложили воссоздать женский взвод ДПС, который существовал во времена Советского Союза. Как заявили представители госавтоинспекции Ленинградской области, сейчас в дорожно-патрульной службе региона работает всего одна женщина. С точки зрения медийного фактора и приятного лицезрения у водителей, наверное, я буду за, заявил журналистам замглавы Ленинградской ГИБДД Антон Ахминов. Коммерсант напоминает, что женский батальон был создан в Ленинградской ГАИ в конце 70-х годов. Эксперимент прекратили, когда многие сотрудницы уволились по семейным обстоятельствам. Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф чемпионата мира. Нападающий сборной Португалии уже сыграл в 1/16 финала против Хорватии. Его возраст на момент матча составлял 41 год и 147 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Питеру Шилтону. Вратарь сыграл за сборную Англии в матче за третье место чемпионата в 90-м году в возрасте 40 лет и 292 дня. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71. Реклама.

0: И пару слов о погоде. На радио Сиа в субботу нам пообещали переменную облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
1: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
2: На радио Си пять песен о любви.
0: В сегодняшнем сборнике Дэвид Гетта, Тедди Свимс, Gone Gone и Eurythmics, Miracle of Love, Градусы и Аква, Turn Back Time. В самом начале Лаура Паузини в пятерке лучших песен о любви на радио Си.

0: Глубокий соул-вокал Тедди Свимс и бодрящий бит Дэвида Гетта «Gone, Gone» в пятерке лучших песен о любви на Радио 7. 13:22 в Екатеринбурге. Прекрасного всем настроения и хорошей пятницы. Скоро с нами високосный год. И через минуту Моби на Радио 7.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
5: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Бергнер. Есть ограничения.
7: 103.7 FM. Радио 7.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Високосный год на Радио Сега. Музыка, которую мы любим и к которой обязательно вернемся буквально через минут. С нами Bruno Mars, свежая вещица I Just Might. Сейчас на Радио Сега новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевское.
1: Здравствуйте. В Новороссийске приостановили свободную продажу бензина. Дизельное топливо обычные автомобилисты еще могут приобрести с ограничениями. Об этом заявили власти города. Временно в Новороссийске для покупки бензина действуют только топливные карты. Они есть у предпринимателей и предприятий. Насколько долго будут действовать эти ограничения, власти Новороссийска не уточнили. В Свердловской области вынесли приговор пятерым жителям Красноуральска за теракт и покушение на теракт. За поджог вышки сотовой связи и попытку поджога локомотива подростки получили от 6 до 8,5 лет колонии. Возраст осужденных от 16 до 18 лет, пишет «Коммерсант Урал». Введение личного блога в соцсетях может оказаться поводом для увольнения. Это возможно, если публикации нарушают конфиденциальность или наносят репутационный ущерб компании. Об этом эксперты рассказали агентству ТАСС. В остальных случаях блог – это личное дело сотрудника. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
5: Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: И о погоде на Радио Сия. В субботу нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Сия.

0: России.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: 13.43 в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо, всегда в грядущие выходные у нас будет возможность ловить вайб 90-х, и субботу, и воскресенье здесь будут звучать только лучшие хиты того времени. Не пропустите уикенд с хитами 90-х на «Радио Си» 12+. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция Келли Кларксон, «Because of You», «Scorpions», «Wind of Change» и в самом начале, через минуту, «Modern Talking», «Cherry Lady» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65.
5: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
6: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лирика от Келли Кларксон в завершении золотой коллекции радиосети 1356 в Екатеринбурге. Впереди новости, London Beat, I've been thinking about you и музыка, понятная без слов, на радиосети. Через минуту послушаем классику, это Trans-Siberian Orchestra и вариации на тему времен года Антонио Вивальди.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
5: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
6: 16+. Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге 14.01. Вы слушаете Radio C на 103.7 FM. У нас время новостей. Александра Короткова.
2: Здравствуйте. В Краснодаре задержаны бензиновые спекулянты. Перекупщики на арендованном автомобиле везли 1000 литров 95-го бензина, разлитого в основном по пластиковым канистрам. На машине не было госномеров. В управлении МВД по Краснодарскому краю также рассказали, что перекупщики планировали сбыть топливо по завышенной стоимости. Подозреваемым 21 и 22 года, топливо и автомобиль изъяты, возбуждено уголовное дело. Ответственность может предусматривать до 6 лет заключения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может приехать на Иннопром в Екатеринбург. Глава армянского правительства указан в числе приглашенных спикеров, пишет «Коммерсант Урал». Традиционно международную промышленную выставку в Екатеринбурге посетит председатель правительства России Михаил Мишустин. Среди других приглашенных спикеров из разных стран – премьер-министр Белоруссии, Казахстана и председатель кабинета министров Кыргызстана. Дожди в Свердловской области прекратятся всего на 3 дня. Циклон, который принес на территорию региона рекордные осадки, уходит в сторону Югры. Накануне в Туринске и Липовском выпало от 15 до 18 миллиметров осадков, а самой дождливой точкой на карте Свердловской области вчера были Табары. За 12 часов там выпало 25 миллиметров осадков. После передышки в выходные и понедельник дожди с грозами вернутся на Средний Урал. 7 июля осадки вероятны на западе Свердловской области, а 8 числа уже в большинстве районов, сообщает Уральский гидрометцентр. К 250-летию США выпустили лимитированные паспорта с портретом президента Дональда Трампа. Выдавать эти документы начнут с 6 июля, сообщил американский Госдепартамент. Точное число паспортов не указано, получить их граждане США смогут только по отдельному заявлению и только в Вашингтоне. Выдача юбилейных паспортов не будет производиться в обязательном порядке, подчеркнули дипломаты. 91-летний журналист из Аргентины работает на своем 18-м чемпионате мира по футболу. Легенду спортивной журналистики зовут Энрике Макая Маркес, пишет «Спортэкспресс». Первый чемпионат мира он посетил в 1958-м, и дорога туда заняла у представителя СМИ 30 часов. Сначала на самолете, после которого были поезд, автобус через Германию и 2 парома до Дании и Швеции. С тех пор Энрике увидел победы Пеле, брал чемпион интервью у Марадонны и дождался триумфа Месси. Останавливаться он не собирается и говорит, что пока есть силы, будет ездить дальше. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
1: И о погоде на Radio C. Суббота нас должна порадовать. Синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Radio C.

0: Дюси, музыка, которую мы любим, на часах 14.10. Меня зовут Ирина Гончарова, а 3 июля на календаре, между прочим, именно сегодня отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ГИБДД. Поздравляем с удовольствием всех причастных. К музыке вернемся скоро. Песни «Друг за другом» впереди, «Share», «Rain Rain» и «Bad Boys Blue», новая композиция «Милен Фармер» и «Ночные снайперы». А через минуту дискотека «Авария», «Моральный кодекс» на радио 7.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио 7.

0: Половина третьего в Екатеринбурге. В компании «Радио Си» мы все острее ощущаем приближение выходных. Отличной всем пятницы. Том Уокер с нами далее. «Leave a light on». Сейчас на «Радио Си» новости коротко.
1: Здравствуйте. Банк России в июле сохранит размер ключевой ставки, либо снизит ее до 14%. Повышать было бы неправильно, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он также добавил, что снижение инфляции трудно ожидать в ближайшее время. Полиция задержала в Солнечном стрелка по автобусам. Молодому человеку 21 год выяснилось, что из пневматического пистолета он стрелял по общественному транспорту и автомобилям. Задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство общеопасным способом. В одном из автобусов ранение получил один из пассажиров, пишет «Новый день». Рынок смартфонов в России продолжает сокращаться. Падение продаж фиксирует как независимая, так и операторская розница. При этом средняя цена устройств выросла почти на 5%, пишет «Коммерсант». Основным фактором падения рынка оказалось увеличение среднего срока использования гаджетов россиянами. Александра Короткова, «Радио Си».
0: И о погоде. На «Радио Си» в субботу синоптики обещают нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: Элтон Джон на Радио Си, там, где музыка прежде всего, и где в грядущие выходные мы ждем уикенд с хитами 90-х. Когда-то мы записывали эти песни на кассеты, трепетно их хранили, а в эти субботу и воскресенье такой музыки на Радио Си будет с горкой. Присоединяйтесь и слушайте нас и онлайн, тоже на radioc.ru 12+. Впереди нас с вами ждут хиты золотой коллекции Lana Del Rey, Young and Beautiful, Bomb Funk, MC's, Freestyler и в самом начале через минуту Роксет на Радио Си.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
1: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 12+.
3: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМСНИР. Курорт Увильды. ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Лана Дель Рей. Золотая коллекция Радио Си. 14:58. Впереди новости, следом Робби Вильямс, Фил. И музыка, понятная без слов, уже вот-вот. Лунная соната Бетховена. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге 15.01. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. У нас время новостей. Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. Об этом пишет агентство ТАСС. Следствие требует ареста бывшего чиновника. В одном из районных судов Москвы агентству сообщили, что уголовное дело заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Александр Нерадько руководил Росавиацией в период с 2009 по 2023 годы. В течение года он также совмещал должность с постом первого замминистра транспорта. Спасатели рассказали, как помогали туристам на реке Реж. Причиной столкновения двух катамаранов в Свердловском МЧС назвали сильное течение. Один из катамаранов после столкновения также перевернулся. Всего в группе участников сплава был 91 человек, все туристы из Пермского края. В результате инцидента пострадал мужчина, его спасателям пришлось эвакуировать с острова посередине реки. У туриста сломана нога, его передали врачам. Какое количество катамаранов участвовало в сплаве, не уточняется. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала этого года. За первые 4 месяца крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за этот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. Рост показали лишь отдельные сферы, например, организации, а также предприятия водоснабжения и компании по обращению с отходами. В продолжение темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: И о погоде на Радио Си. В субботу в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: Ребята, которую мы любим, и в компании которой мы, в общем-то, уже готовы погрузиться в выходные. Осталось совсем чуть-чуть. Всем удачного завершения рабочей недели. 15.11 в Екатеринбурге. Впереди у нас длинный музыкальный микс. Пицца, оружие, Pet Shop Boys, It's a Sin, Арилена Ара и Hathaway, What is Love. Через минуту технология. Это Радио Си.
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Хадвей на радиосе «Золотые хиты». 15:32 в Екатеринбурге. А, кстати, скоро к нам с вами присоединится сегодняшняя невеста Тейлор Свифт, звезда. Действительно, сегодня выходит замуж за американского футболиста Трэвиса Келси. Скоро послушаем ее новую песню. Сейчас на радиосе новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Перспектива». Коттеджный поселок Князевское.
1: Здравствуйте. Правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим предприятиям выпускать топливо стандарта Евро-3 до конца года. Документ действует для НПЗ, которые до 1 июня 2019-го заключили с Минэнерго соглашение о модернизации своих мощностей. Мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива, пишет РИА Новости. Жители Кушевы, чьи дома полностью разрушил июньский ураган, получат выплаты на приобретение и строительство жилья. Губернатор Денис Паслер сообщил о подписании соответствующего постановления. Полностью утраченными признаны 28 домов. Заявления на выплаты кушвинцы смогут подавать до 1 декабря. Стамбул остается главным направлением россиян для коротких путешествий. Этот город, по данным агрегаторов, выбирают благодаря большому количеству прямых рейсов, отсутствию сложностей с визой и богатым гастрономической и исторической программам. Похожим спросом у туристов пользуется и Ереван. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
5: Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: И о погоде на Радио Си. На завтра нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 15:45 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сия. Всем хорошей пятницы. И помним о том, что в грядущие выходные здесь на Радио Сия уикенд с лучшими хитами 90-х. Целых два дня отличной музыки, проверенной временем, послушать которую можно и онлайн на radiosea.ru. 12+. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция. В тройке часа Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky, No Doubt, Don't Speak. И в самом начале, через минуту, Savage на Радио Сия.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
6: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
7: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Daft Punk, Фаррелл Уильямс в золотой коллекции Радио Си. Только яркие хиты минувших десятилетий. 15.58, скоро новости. Spice Girls, Viva Forever и музыка понятная без слов. В финале час вспомним культовый сериал «Секретные материалы». DJ Dad на Радио Си.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге 16.02, Радио Си на 103.7 FM. Спонсор новостей на Радио Си ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
2: Добрый день. Около 20 тысяч российских туристов находятся в данный момент на китайском острове Хайнань, где сегодня ожидается мощный тайфун Мэйсак. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Ассоциация туроператоров России призывает соотечественников соблюдать меры предосторожности, рекомендует воздержаться от купания, следить за сообщениями местных властей, избегать поездок на коммерческом транспорте и не уезжать далеко от отелей. Тайфун ждут на Хайнане до конца сегодняшнего дня. Пляжи на острове закрыты, в аэропорту Саньи возможны задержки рейсов. Суд в Каменске-Уральском арестовал водителя «Инфинити», который стал виновником гибели 4 человек. Никиту Трухина взяли под стражу до 2 сентября. Авария произошла в Каменске 2 июля. По версии следствия, водитель «Инфинити» разворачивался и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2110, который ехал по встречной полосе. Водитель и 3 пассажира ВАЗовской десятки погибли на месте. 2 пассажира иномарки получили травмы. Трухину предъявлено обвинение по статье нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности гибель 2 и более человек, сообщает Ядин. Международная промышленная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге на следующей неделе. В качестве приглашенных спикеров ожидаются главы правительств нескольких государств ЕАЭС. В частности, на сайте выставки указано, что «Иннопром» посетят председатель правительства России Михаил Мишустин. Имя армянского премьера Никола Пашиняна сначала появилось на сайте выставки, а затем внезапно исчезло из списка спикеров, пишет Е1. Но по-прежнему в списке премьер-министр Беларуси Александр Турчин, глава правительства Кыргызской республики Адылбек Касымалиев, премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов. Иннопром пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбург-экспо. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. В России выросли продажи новых машин. В первом полугодии этого года в стране продали 679 тысяч новых автомобилей, и это на 12% больше, чем годом ранее, сообщает агентство ТАСС. Особенно заметно увеличились продажи продукции отечественного автопрома почти на 30%. И теперь российские автомобили занимают 63% рынка. Доллар 77,93, евро 88,71.
0: Реклама.

0: Костровского 2/2. Телефон 382-2292.
1: И пару слов о погоде. На радио Сиа в субботу нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Сиа.

0: Spice Girls на радио Сиа. Музыка, которую мы любим и в компании которой с удовольствием встречаем первый июльский вечер пятницы. Меня зовут Элина Гончарова. Всем доброго завершения рабочей недели. 12 минут пятого на часах. Впереди у нас длинный музыкальный микс. Дэвид Ашер и Ёлка, Precious Wilson, Kill Me Softly, Оливия Дин, So Easy. Через минуту Игорь Корнелюк. Это радио Си.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026. года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-000-6156, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Телефон рекламной службы 235 0905.
7: Радио Си.

0: А жизнь действительно становится прекраснее буквально с каждым часом вечером в пятницу в компании «Радио Си» и любимой музыки 16.32 в Екатеринбурге. Эд Ширан ждет нас впереди. Прекрасная «Перфект». Сейчас на «Радио Си» новости коротко.
1: Добрый день. Россия направляет гуманитарную помощь в Венесуэлу, пострадавшую от мощного землетрясения. В Каракас уже отправили медикаменты, палатки, продукты, предметы первой необходимости. Также туда едут наши специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. В колонию на 5,5 лет отправили бывшего мэра Красноуфимска. Суд также назначил Михаилу Коневу штраф в 500 000 рублей. Все это наказание за превышение должностных полномочий, незаконное хранение оружия и мошенничество, пишет Ядин. В Екатеринбурге, несмотря на дожди, открылся традиционный фестиваль «Воздух-фест», который раньше назывался «Open-Air-фест». Концерты под открытым небом будут проходить в литературном квартале по вторникам и четвергам весь июль. Российские школьники стали абсолютными чемпионами Международной олимпиады по кибербезопасности, которая проходила в Тунисе. К соревнованиям команду традиционно готовили эксперты Центрального университета и лаборатории Касперского. Елена Пипия, Радио Си.
0: И пару слов о погоде. На «Радио Си» на завтра синоптики обещают нам облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17, тепла днем в Екатеринбурге до плюс 27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. «Радио Си».

0: Загадываем, чтобы и наши с вами желания тоже непременно исполнялись в компании «Радио Си 1642» в Екатеринбурге, там, где музыка, прежде всего, уже вот-вот золотая коллекция Эрика, «I Don't Know», «Селин Дион», «All By Myself» и в самом начале «Depeche Mode» «Personal Jesus» на «Радио Си».
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО БК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
3: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8, 12+.
4: Золотая коллекция

0: Эрика, в золотой коллекции Радио Си только хиты, проверенные временем. 16:56. Меня зовут Элина Гончарова. Прощаюсь с вами до понедельника. Прекрасных выходных и хорошего вечера пятницы в компании Романа Калашникова. Впереди на Радио Си новости и музыка, понятная без слов. Диего Модена, Жан-Филиппо Дин, Song of Ocarina. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости на радио Си. Расскажет Елена Пипе.
1: Добрый вечер. Суд арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово, пишет газета «Коммерсант». По решению суда экс-чиновник помещен под арест на 2 месяца. Также задержан бывший заместитель Нерадько в Росавиации Константин Махов. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Как пишет «Коммерсант», Нерадько уже обжаловал свой арест. Жители Кушвы, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство нового жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушве признаны 28 домов. После смерча 22 июня в Кушве полностью отремонтировали 69 домов. Завершаются работы по восстановлению электроснабжения. Из почти 600 потребителей осталось подключить только 3. В жилых домах также полностью восстановили газоснабжение. В Екатеринбурге задержали 21-летнего хулигана, который стрелял из пневматического пистолета по автобусам и легковым автомобилям. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, стрелку предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом и повреждении чужого имущества. 24 июня, находясь в своей квартире на улице Лучистой, молодой человек начал стрелять через окно. В результате повреждены 4 автобуса и 3 частных автомобиля. Пассажир одного из автобусов, мужчина 75-го года рождения, был ранен. Оперативники отсмотрели запись камер видеонаблюдения, допросили потерпевших, свидетелей и нашли фигуранта. Он задержан, оружие при задержании у него изъяли. Визовый центр Кипра в Екатеринбурге и других городах возобновляет работу с 6 июля. Об этом сообщает посольство Кипра в Москве. Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. Сумма визового сбора для заявителей старше 12 лет – 90 евро, для детей от 6 до 12 – 45. Напомню, визовые центры Кипра с 15 июня прекращали работу. Подать документы можно было только в посольстве и генконсульствах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Краснодара, пишет агентство ИАН. У здоровой кошки должно быть ровно 24 усика, по 12 с каждой стороны. Ветеринары говорят, что если усы у кошки начали ломаться или выпадать, это может говорить о проблемах со здоровьем, от сахарного диабета до гормональных нарушений. Ветеринары советуют владельцам кошек периодически пересчитывать их усы. Доллар 77.93, евро 88.71.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, субботу, обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 17, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сейчас, наверное, то самое время, которое многие из нас ждали в течение всей рабочей недели – вечер пятницы. У большинства, думаю, уже наступили выходные. Пожелаю отлично их отгулять. Калашников с вами. Рад составить компанию. Слушаем классную музыку. У нас Юрий Антонов. Через минуту «Я вспоминаю» на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
4: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8, 12+.
0: В городе пятничные пробки. Давайте пробежимся. Спонсор ООО Remax Motors. Subaru Center, Екатеринбург Юг. Московская 214А. 6 баллов. Показывая сервис Яндекс.Карты, отмечу крупнейшие скопления машин. Это Блюхера проезжие от Комсомольской до Норильской. Плотно на ЕКАДе от 20-го километра до Высоцкого. Норильскую отмечу от фронтовых бригад до проезжей. ЕКАД опять же от поворота к станции Палкина до реки Решетка. Шевская стоит от Краснофлотцев до промышленного проезда. По магистралям самые загруженные – Восточная к ЖД вокзалу, Московская к объездной, Блюхера и из центра.
1: Реклама. Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Радио Си. 103,7 FM.

0: Переосмысление знаменитого хита «Careless Whisper» на радио Си 103.7 FM. Дальше с нами рок-легенды Queen «I Want to Break Free» на радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое 449,99 за 1 килограмм. Палочки кукурузные «Витек» 79,99 за 350 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: Цой кино «Вопрос» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, с удовольствием отвечу на вопрос, что слушаем дальше. У нас Тедди Суимс, на старте «Мистер Know It All». Ну а пока новости. Елена Пипия на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Добрый вечер. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. Об этом пишет газета «Ведомости». Начать пользоваться цифровым рублем российские банки из топ-10 должны уже с 1 сентября, пишет газета. Ситуация с топливом не вызывает опасений. Поставки находятся под контролем региональных властей. Об этом сообщили на заседании правительства Свердловской области. Объем поставок в июне сохранился на уровне прошлого года и остается стабильным, пишет «Комсомольская правда». Теплые солнечные выходные и без существенных осадков пообещали свердловчанам синоптики. В субботу в Екатеринбурге ночью плюс 16, днем плюс 26. В воскресенье днем до 28 градусов. Это прогноз Уральского гидрометцентра. В кино вышел российский мультфильм «Папа, купи песика», созданный полностью с помощью искусственного интеллекта. Картина рассказывает о девочке, которая теряет любимого питомца и отправляется на его поиски. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: Давайте узнаем, что нам завтра ждать от погоды в Екатеринбурге. Обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 17, днем до плюс 27.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: разгаре летний вечер пятницы. Пожелаю всем отличного настроения в компании Радио Си. Слушаем классную музыку. Дальше мы для вас подготовили золотую коллекцию. Включаем Джея Шона, Ride It, перед этим Ace of Base, а начинает Шаде нашу золотую коллекцию Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет! Пробежимся только по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшие скопления машин — это Щорса, Амундсена от Машины до Объездной. Белинского Липнихта стоят от Куйбышева до Ленина. Малышева от Мамина Сибиряка до 8 марта. Плотно на Якате от Березовского тракта до 16 километра. Ленина стоит от Луначарского до Хохрякова. По магистралям самые загруженные — это Белинского в центр, Ленина к Визу, Малышева в обе стороны.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлурга 65.
2: Алгайская Югория, акции до конца июля этого года.
3: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: С нами только что Джей Шон на радио Си в золотой коллекции часа. Рок-сет на старте. Добавим рок-драйва, слушаем хит Real Sugar через 7 минут. Раньше музыка понятная без слов. Армик, Пью Парадайз на радио Си.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65.
2: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
3: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
4: 16+. Сегодня в Кировском. Шашлык кавказский. Охлажденный. Сибаграм. 359,99 за 1 килограмм. Творог кировский. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
6: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз».
6: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: В Екатеринбурге 6 вечера. Это радио Си на 103 и 7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи на радио Си.
1: Добрый вечер. Россия направляет гуманитарную помощь в Венесуэлу, пострадавшую от мощнейшего землетрясения. В Каракас уже отправлены медикаменты, палатки, продукты питания, предметы первой необходимости. Также туда едут наши специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. Землетрясение магнитудой до 7,5 произошло в латиноамериканской стране 24 июня. В результате разрушены сотни домов, пострадала инфраструктура, погибли более 2500 человек. Защита и обвинения обжаловали приговор свердловскому журналисту Денису Алаярову. В областной суд поступили соответствующие документы самого осужденного, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора, пишет «Новый день». Информации о рассмотрении апелляции пока нет. Агентство напоминает, что приговор Денису Алаярову был вынесен в апреле. Журналиста за служебную полицейскую информацию приговорили к 5 годам колонии и крупному штрафу. Второй фигурант этого дела, бывший полицейский, получил условный срок. В Свердловской области нет безопасных для купания водоемов, констатирует региональный Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что водные объекты не получили ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники зон рекреации не подавали заявки. Тем не менее, санврачи ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что почти 30% отобранных проб воды не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям, примерно столько же по микробиологическим и 3,5% по паразитологическим. В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся маршруты общественного транспорта. Работы затронут перекресток Малышева Мира и продлятся с 11 по 14 июля. Из-за ремонта маршруты изменятся у трамваев номер 8, а также 13, 15 и 23, и у троллейбусов номер 36 и 37. О том, как общественный транспорт будет объезжать ремонт на Малышева Мира, пишут городские ресурсы. В России начались съемки нового исторического сериала «Восточная дорога». Съемки займут несколько месяцев, после чего картина выйдет в онлайне. События драмы разворачиваются в IX веке, когда речной путь из Европы в Византию контролируют скандинавы – русы, а местные племена платят им дань. В Ладоге правит князь Рюрик. На фоне противостояния интересов русов и славян начинают происходить события, способные определить будущее этих земель. Главные роли в сериале сыграют Алексей Серебряков, Мохаммед Абдель-Фатах и другие актеры. Доллар 77,93, евро 88,71.
0: Посмотрим, что нам завтра в субботу ждать от погоды. Синоптики обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 17, а днем теплее, чем сегодня, до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 412. Останусь. Цепляющая песня только что. Оставайтесь в компании Radio C. Для вас дальше свежий трек Stay. Это Леони и Клаун Скотт. Меня зовут Роман Калашников. Всем приятного пятничного вечера.
1: Реклама.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пятновыводитель Brand Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Remax Motors». Subaru Центр Эксимбург-Юг. Московская 214А. 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Щорса, Амундсена от Сурикова до Объездной. Плотно на Якате от моста через железную дорогу до реки Решетка. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. Опять же отмечу Якат от поворота к станции Палкина до моста через железную дорогу. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к Визу, к Космонавтов из центра, Московская к Объездной.
3: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: Немного классического евродиска от Silent Circle «Touch in the Night» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Много интересного у нас и дальше. Комаро, например, через минуту «Soleil de Lange» на Радио Си.
1: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: «Автовек рядом».
1: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 31 июля.
3: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. Энсенир, курорт Увильды. ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Savage Garden «До луны и обратно». Музыка, которую мы любим. К старту готовится хит «Someone» — это «Vanatech». Слушаем через 3 минуты, а сейчас с нами Анна Романова. Интересная тема на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение «to be in mint condition» — быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богиня Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мята обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Финал рабочей недели, вечер пятницы. Спасибо, что это время проводите в компании Радио Си. У нас дальше Джеймс Блант, также рок-хит Парк Горького «Tell Me Why». А начнем с Джо Дассена. На Радио Си нашу золотую коллекцию.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.com.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Сегодня в Кировском. Пельмени классические. Мираторг. 199,99 за 700 граммов. Сыр моцарелла мини. Первый вкус. 89,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль твой новый маршрут. Туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
6: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это ЕКАТ от Серовского тракта до реки Сеть. Опять же, ЕКАТ от поворота к станции Палкина до моста через железную дорогу. Снова ЕКАТ от реки Березовка до улицы Высоцкого. Похоже, многие поехали за город. Отмечу также Амундсена от Московской улицы до Объездной, Норильскую от фронтовых бригад до проезжей. По магистралям самые загруженные – это Белинского в центр, Космонавтов из центра, Токарей по направлению к Репино.
7: Реклама.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
9: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
10: Радио Си, 103.7 FM.
11: Золотая коллекция «Радио 7».

Сладкоголосый Джеймс Блант только что с нами на Радио Си. Дальше слушаем Three Doors Down, а сейчас музыка, понятная без слов. Нас ждет мелодия, с которой началась популярность Роберта Майлза «Children» на Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Яндекс начал тестировать интерактивную карту, на которой водители могут проверить АЗС, где недавно были успешные заправки, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Карта строится на обезличенных данных о проливах топлива за последний час. К сервису подключены более 10 тысяч АЗС по всей России. На этапе эксперимента функция доступна только водителям такси в приложении Яндекс.Про. Для более оперативного обновления информации они смогут сообщать о ситуации на заправках через короткий опрос в приложении. По итогам тестирования Яндекс решит, запускать ли интерактивную карту для всех автомобилистов, пишет ТАСС. Ситуация с топливом в Свердловской области не вызывает опасений. Как сообщил на заседании областного правительства замгубернатора Сергей Швинт, объем поставок топлива в июне сохранился на уровне прошлого года и остается стабильным. По его словам, снижение поставок по вертикально интегрированным нефтяным компаниям составило всего 4% по сравнению с июнем прошлого года. При этом ситуация с авиационным топливом не вызывает опасений, объемы поставок даже увеличились, сообщили в департаменте информполитики. В Екатеринбурге 5 подростков отправили в колонию за терроризм, осужденным от 16 до 18 лет. Как сообщили в Центральном управлении Следственного комитета на транспорте, в июле 2024 года школьники согласились устроить диверсию по заказу украинского куратора. За это им предложили 100 тысяч рублей. Подростки подожгли оборудование вышки сотовой связи в Красноуральске, а через несколько дней четверо из них попытались поджечь локомотив на железнодорожном путях, но диверсантов поймали. Центральный окружной военный суд назначил им от 6 до 8,5 лет колонии. Международная промышленная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге на следующей неделе. В качестве приглашенных спикеров ожидаются главы правительств нескольких государств ЕАЭС. В частности, на сайте выставки указано, что «Иннопром» посетят председатель правительства России Михаил Мишустин. Имя армянского премьера Никола Пашиняна сначала появилось на сайте выставки, а затем внезапно исчезло из списка спикеров, пишет Е1. Но по-прежнему в списке премьер-министр Беларуси Александр Турчин, глава правительства Кыргызской республики Адылбек Касымалиев, премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов. Иннопром пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбург-экспо. Многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковаться. Как сообщает РБК, такая рекомендация появилась в обновленных методических рекомендациях Минтранса по организации городских парковок. Бесплатную парковку предлагают предоставить для двух машин одной многодетной семьи, пишет РБК. Доллар 77.93, евро 88.71.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит» – красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, субботу, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 17, днем теплее, чем сегодня, до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: В этот, наконец-то, недождливый вечер, еще и вечер пятницы, давайте разыграем классный приз от Радио Си. Играем в «Третий звонок», дозвонитесь с третьим и забирайте пару билетов на трибьют-фест «Мировые легенды 6+.» Чтобы забрать приз, набирайте 235-103-7, дозванивайтесь с третьим, и он ваш. 235-103-7. Набирайте прямо сейчас.
2: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Этим летом много футбола.
4: А может еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
6: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО Remax Motors. Subaru Центр Тимбург Юг. Московская 214А. Пробок в городе на 4 балла. Отмечу ЕГАТ от Серовского тракта до поворота к станции Палкино. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. ЕГАТ от реки Березовка до Высоцкого. Космонавтов от Индустрии до Полевой улицы.
2: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает приз.
1: Добрый вечер.
0: У вас такая игривая интонация.
1: Дозвонилась, это прекрасно.
0: Вы дозвонились, мало того, самые первые, обогнали всех.
1: Понятно. Здравствуйте.
0: Вы номер два. Нравится мне ваша реакция, давайте приветы передавать.
1: Передаю привет любимому мужу, деткам всем и всему Екатеринбургу.
0: Прям в голосе у вас пятничное настроение. Спасибо, что поделились.
1: И вам спасибо. Добрый вечер, вас беспокоит Светлана, дозвонились до вас, хотели бы поучаствовать в третий звонок.
0: Светлана, такое ощущение, что где-то на трассе. Едете куда-то?
1: Да.
0: На дачу? Едем. Отдыхать?
1: На дачу отдыхать, да.
0: Класс. Только отдых или какие-то работы планируются?
1: Конечно, работы. Помидоры, огурцы, картошка, картошка.
0: Слушайте, не рановато для помидоров? Мне кажется, они где-то в августе должны появиться.
1: Ну, за ними еще ухаживать надо. Так вот, уход будет, это самая работа.
0: Ну, чтобы ухаживалось веселее, давайте вручу приз. Вы

0: Номер 3 и от Радио Си получаете пару билетов на Трибьют Фест «Мировые легенды». Поздравляю вас!
1: Ура! Мы с мужем вам кричим, ура! Ой, не ожидала, честное слово, спасибо!
0: Далее на правах рекламы. The Beat Love мастерски исполняет бессмертные хиты ливерпульской четверки и воссоздает на сцене концерт легендарных Beatles. Это незабываемое шоу, которое словно машина времени переносит в эпоху битломании 60-х. Встречаемся 16 июля в Летнем театре Парка Маяковского для зрителей старше 6 лет. В понедельник на Радио Си также будем играть в третий звонок. Ну а дальше Modern Talking, песня, которая как раз мотивирует на победы, в том числе и в конкурсах Радио Си. You can win if you want. Ты можешь победить, если захочешь.

0: Мы только что послушали Криса Ри «And You My Love» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше золотая коллекция для вас, Naughty Boy и Сэм Смит, Bon Jovi, It's My Life, а начнем с дуэта Майк Олдфилд и Мэгги Релли на Радио Си.
1: Реклама. Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи, Екатеринбург, вход свободный. 6+.
2: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Волынка, отетники, дорога, разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. С затруднений в городе относительно немного. Скопление машин отмечено на Норильской от фронтовых бригад до проезжей, на ИКАДе от Серовского тракта до моста через железную дорогу и на Амундсена от Бардина до объездной дороги. Здесь скорость потока всего 4 км в час.
1: Реклама.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65. АОГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Naughty Boy и Сэм Смит. Ла-ла-ла в золотой коллекции Радио Си. Скорпы у нас дальше. Does Anyone Now? Это буквально через 6 минут. Покажем музыка, понятная без слов. На Радио Си Владимир Косма. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: 20.01 в Екатеринбурге. Это Radio C на 103.7 FM. Сейчас Елена Пипия с итоговым выпуском новостей.
2: Добрый вечер. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом. Добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладом с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентство ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую православную церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар 77.93, евро 88.71.
1: Давайте узнаем, что нам завтра в субботу ждать от погоды в Екатеринбурге. Обещают нам синоптики переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью до плюс 17, а днем в Екатеринбурге плюс 25-27. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: «Рам-пам-пам» на Радио Си, музыка, которую мы любим. С нами дальше Николай Носков, «Полет на дельтаплане», песня, которая дарит ощущение свободы. Ну а сейчас слово нашему автообозревателю на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. В сети дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали «сморщенными ноздрями» и «глазами покойника». Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
4: Реклама. Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.

0: С нами прекрасная и чуточку загадочная Милен Фармер только что на Радио Си. Продолжаем слушать классную музыку в этот пятничный вечер. У нас впереди Bad Boys Blue, Pretty Young Girl. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 103.7 FM. Радио «Си».

0: На радио Си Лале «Live Tomorrow», что можно перевести как «Жить завтра». Кстати, завтра, друзья, у нас стартует уикенд с хитами 90-х. Много интересного. В эти выходные мы вспоминаем время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты 90-х. Два дня в отличном ритме на 103.7 FM. 12+. Дальше для вас Surf Massey и Эмили «I Love You, Baby». А сейчас гороскоп Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы. День подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верные решения. Козероги, не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи, возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы, тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.

0: разгаре прекрасный пятничный вечер. С вами Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции этого часа. С нами Lighthouse Family, NSYNC, Bye Bye Bye. А начинает Сандра нашу золотую коллекцию Radio C.
1: Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
5: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
6: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
8: Золотая коллекция

0: неторопливый, красивый, даже гипнотический хит от Lighthouse Family «Run» в золотой коллекции часа. Моранди с нами дальше, «Angels», эта песня буквально через 3 минуты, а сейчас музыка, понятная без слов. Для вас Дэвид Гарретт, «Bitter Sweet Symphony». Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «КПК Водный мир», «Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
2: Отправляемся в морской круиз!
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, субботу. Обещают синоптики переменную облачность, преимущественно будет без осадков. Ночью в Екатеринбурге до плюс 17, а днем плюс 25-27. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Мне кажется, очень узнаваемый вокал с такой легкой сиплостью в голосе Бонни Тайлер, Holding Out for a Hero. На радио Си музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного пятничного настроения. У нас впереди такой музыкальный нон-стоп. Лени Кравец через 6 минут, раньше Бурито и Ёлка. А сейчас Леди Гага.

0: Коллекция «Радио Си».
1: Кто же у нас в золотой коллекции этого часа? Итак, Алан Уолкер, Стинг, Desert Rose. Это через 3 минуты. А начнем с Ванессы Паради. История про таксиста Джо на Радио Си. Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Друзья, напомню про уикенд с хитами 90-х. 4 и 5 июля настраивайтесь на Радио Си. В эти выходные мы собрали золотой фонд 90-х от главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Проведите уикенд на 103.7 FM и на radioc.ru 12+. Дальше у нас начинается романтический вечер, его открывает Дайдо, а пока музыка понятная без слов. Мелодия «Memory».

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, субботу, 4 июля. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 17, а днем тепло до плюс 27.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Лето, пятница, романтический вечер на Радио Си. Нана Лонли только что, Шер на старте, ну а сейчас время гороскопа. Встречаем Анну Романову на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы, день подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верные решения. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи. Возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра в субботу ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Си».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

Вы слушаете «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до воскресенья. Ну а буквально через 3 минуты у нас начинается уикенд с хитами 90-х. В эти выходные мы слушаем песни, которые не стареют, а становятся настоящей классикой. В эти выходные на «Радио Си» мы вспоминаем золотые хиты 90-х. 2 дня отличной музыки, проверенной временем. 12+. Сейчас музыка понятная без слов. Кенни Джи.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мяты обнаружены в египетских гробницах в Хаваре, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два

0: Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид меты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец White Star Line смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван, у которого нет задней передачи».
4: Здравствуйте! Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентства ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации.

0: Объезжать ремонт придется автобусом номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую Православную Церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 июля 1952-го в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» — песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало – около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мяты обнаружены в египетских гробницах в Хавари, датируются 1000 годом до нашей.

0: сбудется лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец «White Star Line» смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван, у которого нет задней передачи».
4: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкин агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным

0: срочным вкладом с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентства ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую Православную Церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу. В них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 июля 1952 в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» — песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало – около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мята обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец «White Star Line» смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера и поскорее скрылись в темноте.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватить ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная

0: интрига этого года. Сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван», у которого нет задней передачи.
1: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентства ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую православную церковь письмо с покаянием, и церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 3 июля 1952 в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бреннигон услышала «Self Control» – песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бреннигон внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало – около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.

0: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мяты обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12.

0: но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: В турецком городе Идирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван, у которого нет задней передачи».
3: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентства ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую Православную Церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе

0: Екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 июля 1952 в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» — песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.

0: Радио Си. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Си.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла.